Фарбан и Рене Миллер. Прямо сейчас сколько же драйва в этой истории, а? Такой нам точно по вкусу. Резюмируем. Коллаба ребятам удалась на славу. Больше, когда по большому скидке ждет нас далее. И самое главное, разножанровость нам точно гарантирована. Джейсон Деруло и Френч Монтана назначаются ответственными за Dancehall. Tiptoe совсем скоро. Трек на стыке синти-попа и поп-рока представит группа Tokyo Hotel. Послушаем California Nights. А вот еще раньше с нами Майли Сайрус с дэнс-поп-суперхитом End of the World. Вся эта музроскошь впереди на Европе+. Оставайся, выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

раньше говорили, ребят, разве не останетесь? Не останетесь поработать между майскими праздниками? Ну нет, ладно, ребятам нужен небольшой отдых, нужен небольшой отпуск, чтобы вернуться с новыми силами. Да, ждем бригаду 12 числа, но, и без классного раннего пробуждения мы тебя оставить не могли, поэтому с 4 по 8 мая лови майское У. Здесь на Европе Плюс Тимур Бодров будет дарить тебе подарки и настраивать на рабочие дни. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Билли Айлиш, Бразер Федера, также Эван Холлоу. Впереди, будь рядом.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, разрешаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс с темой Beautiful Places. Чуть раньше с нами Домена Дэвид с красивейшей историей Next Summer. Еще лови суперхит от Эвелон Рокстон Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Имани, Мистера Пробза и многих-многих других.

Тиесто и Брэнни Грейс, Beautiful Places. Ну, чем лучше становится погода, тем больше хочется выходить из дома, тем больше всяких Beautiful Places, прекрасных мест хочется посещать. Да, в столице погода наладилась, надеюсь, в твоем городе тоже. Больше хитов и больше музыки ждет на старе Бибер, Рекси и Фейфес, Хаус, вещица и New Religion на подходе. Прежде вдарим немного психоделик дэнса. Встречай Дуа Липа с историей Illusion, а вот еще...

Snu Music — это то, что объединяет всех нас, и слушателей, и ведущих, и даже сотрудников других отделов здесь на Европе Плюс. В подтверждение этого мы сколотили супергруппу Gimme и в рамках диска Day Australia Live Performance в шоу Rush исполняли крутейшие диск-хиты, между прочим. Как все это прошло 30 апреля, можете посмотреть уже в записи на сайте europaplus.ru или в сообществе Европа Плюс ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс с шикарнейшей новинкой Mr. Now и Child One Republic Connection. Это же комрад Be Mine впереди на радиостанции номер один в России.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, полчаса в режиме нон-стоп будем слушать суперхиты, естественно, Европе Плюс. Мы все подготовили, поэтому от тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемника. Вместе с нами Ваня Дмитриенко с историей «Ртуть». Чуть раньше ловили Second Voice с новинкой «Let Me Be». А еще не пропусти «Брак Севстиен» с суперхитом «Page to Exist». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Энрике Иглесиас, банда Кренберис и многие другие. Продвигаемся вперед.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майское У» на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

0: Только хиты. 30 минут. Европа плюс.
1: I am paid to exist.

смотрим в периодический таблиц химических элементов перед ртутью. Что? Золото и платина. Да, что это как не намек для всех нас, для мужчин, как не довести отношения до сложных последствий. Ваня Медренко, ртуть, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Бруно Марс, I Just Might, Марк Дэн и Джованни Ричи, Let Me Die. Все это на подходе. И обязательно дождемся свежую вещицу из первой пятерки мирового Шазама. Здесь отметится Хьюжель и Сольтус с хитом Jamaican Bum Bum. Это Европа Плюс. Оставайся.

0: Eurodance от Future Result, Jamaican Bam-Bam. Прямо сейчас классная вещица, но пора двигаться дальше, чтобы успеть послушать еще больше хитов и еще больше музыки. Arthur Jungle, Standing Next to You, Offenbach, Miles Away, все это на подходе. И обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и, кстати, чтобы проще было работать короткую неделю между праздничными выходными, мы устроим для тебя майское У здесь на Европе Плюс. С 4 по 8 мая, с 7 до 10 по Москве, лови Тимура Бодрова, слушай классные треки, получай подарки и заряжайся на весь день.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

слабости Зейна с суперхитом «Die for me». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание попадет Lost Frequencies, Swedish House Mafia и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Дениса Романова.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 6 часов утра.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.

Его работа Baby Doll, поп-рок суперстар, хип-хоп суперстар, а актер в конце концов. Вот такой талантливый парень. У нас больше хитов и больше музыки впереди. В этот уикенд, утром этого уикенда здесь на Европе Плюс. Только суперзвезды настоящие. Будет Кайли Минок, Lights, Camera, Action, ее дэнс-поп-хит. Будет команда Gym Class Heroes, там тоже тебе и про хип-хоп, и про поп-рок звучание все будет. Будет Эбон и Холлоу, буду я. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня, классного продолжения уикенда вместе с Европой Плюс.

Боб Синклер и Кайдзе. Их дэнс-поп-хит «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас. Мы такое с тобой наверняка любим. Я думаю, ты тоже любишь дэнс-поп-хиты. Мы вообще в этом сильно разбираемся. Здесь на Европе Плюс. Нас его сколько, чего только нет из дэнс-поп-индустрии. И целое шоу, и топ-клаб-чарт, и резиденс. Мы даже на сайте europlus.ru и в нашем приложении мобильном собрали целый музыкальный поток, называется «Парень». Так что заходи, послушай лучший саундтрек для уикенда. Это 100%. Еще есть Элок и Португал Демен. Их тоже классная, тоже стильная и тоже танцевальная тема «Dive into the Ocean». Скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.

Впереди на Европе Плюс нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Конечно, любимцы миллиардов, чего уж там. Команда BTS, их история Swim. Классика R&B, классика соул-музыки, Джей Шон и его работа Ride It. А еще классика дэнс-поп-хитов. Конечно, это великий Келвин Харрис и его история My Way. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут дождись.

Кей-поп суперзвезды команды BTS, их история Swim на Европе Плюс, как всегда, на стиле. Это 100%. За это их и любят. Наверное, миллиарды даже уже. Даже уже не сотни миллионов. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Кстати, хорошего, конечно, в очередной раз всем желаю хорошего уикенда, классного продолжения этих длинных праздничных выходных. У нас еще одни будут, как вы знаете, да? Но между ними, конечно, мы тебя не могли оставить без шоу, без подарков, без классного контента. Естественно, несмотря на то, что у нас бригада отдыхает. Вообще все шоу отдыхают на майских. У нас есть, конечно же, для вас всех майское У. С 4 по 8 мая утром. Так что слушайте, выигрывайте классные подарки и, конечно, музыку слушайте. Музыка имеется и у нас. Здесь сейчас будет Эйола с треком Хомай буквально через пару минут.

0: величайший Тиесто. Легендарный электронный, да и не только музыкант. Его работа Beautiful Places прямо сейчас на Европлюс, кстати, на прекрасной позиции находится. На отличном месте в нашем чарте Еврохит ТОП 40, 21 строчка. Это хороший результат, если тебе Тиесто нравится. Я думаю, что у него велика поддержка, велика группа любителей, скажем так. Заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение, поддержите легенду. Он это заслуживает, 100%. Еще у нас впереди больше хитов, больше музыки. Те, кого тоже любят миллионы, 100%. Это Зиверт и Айсгергер. Их работа «Банк», я выговорил это имя. А еще Алекс Уоррен и «Fever Dream». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Прогноз погоды.
2: Доброе утро. Сегодня в северной столице переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Это Али Барбен, электронный суперстар из Германии. Его работа «Бар и так» на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди, ребята, больше хитов и больше музыки. Будем вместе слушать классную тему, романтическую историю от Лимара и «This Ain't Justice», такая легендарная. Будет также и одна из самых заметных артисток последних 2-3 лет в поп-индустрии. Это Чапл Рон, ее работа «Good Luck Baby». И вообще можно слушать нас, Европу Плюс, абсолютно везде.

0: Европа Плюс Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем доброе утро. В Петербурге 8 часов. Утро начинаем с новостей на Европе Плюс. Приветствуем Владимира Скородского.
3: Доброе утро. В этом выпуске в Пулково введены временные ограничения. Республика Алтай станет новой горной зоной. А также в ботаническом саду северной столицы наступил пик цветения сакуры. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области повлияли на маршрут Петербург-Ленинград. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке к документу, Алтай обладает туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность и будет способствовать его дальнейшему развитию. Напомню, что в настоящее время в нашей стране создано 5 игорных зон на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области. В России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, согласно которому список работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы расширяется до 363 позиций. Как сообщает ТАСС, ранее в него входило 271 позиция. Теперь в перечне есть невролог, водолаз, газосварщик, костюмер, настройщик пианино, зоолог и даже синоптик. Северная столица вошла в пятерку туристических городов России с самым качественным мобильным интернетом. Согласно последним исследованиям, его самое высокое качество зафиксировали в Москве, Петербурге, Твери, Туле и Нижнем Новгороде. И последнее. В ботаническом саду северной столицы наступил пик цветения сакуры. Из-за похолодания в апреле бутоны распустились позднее, чем ожидалось. Зато теперь более сотни деревьев предстали во всей красе. Уточняется, что это крупнейшая коллекция сакуры в России, которая считается символом Японии. Полюбоваться цветением деревьев можно будет еще пару дней. И в финале выпуска о валюте и погоде. Доллар 74 рубля и 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в северной столице переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла, сейчас плюс 12. С новостями вернусь через час. Дальше «Спасский» и музыка «Европа плюс».

0: Это мог бы быть паблик в социальных сетях или даже какая-нибудь романтическая комедия для семейного просмотра, но это песня Мари Краймбрери «Давай не ждать», только что на Европе+. Песня, кстати, идеально подходит для сбора в какую-нибудь загородную поездку или чтобы уже, например, ехать по трассе в сторону новых приключений. Лучший саундтрек для твоего уикенда всегда здесь, на Европе+. А сейчас немного полезной инфы для тех, кто сегодня как раз не собирается ждать и отправляется навстречу тем самым приключениям.
1: Прогноз погоды.
0: Синоптики обещают сегодня в Петербурге переменную облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет дуть умеренный. Температура воздуха сегодня в течение дня поднимется до плюс 18. За окном сейчас уже плюс 12.
2: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дэвид Эмс и их танцы под дождем. Rain Dance только что на Европе Плюс. Кстати, несмотря на стереотипы о Петербурге, что у нас постоянный дождь и холодно, этот длинный уикенд вывел на улице огромное количество уже по-летнему одетых людей. Кто-то даже уже в шортах разгуливает. В общем, все говорит о том, что лето уже совсем скоро, и горожанам уже прям не терпится начать сезон. Так что держим курс на теплые дни, под больше хитов, больше музыки, и Санрайдер и Миша Миллер впереди. Лови!
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с гор вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Привет всем, кто провел время на танцполе в эти выходные. Fable завершает этот час. Впереди ожидаются медленные танцы под Зейна, Big X Da Plaga и Post Malone. Все это уже в новом часе на Европе Плюс. В него и отправляемся прямо сейчас.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем доброе утро. В Петербурге 9 часов. Есть новости на Европе Плюс, все о них знает Владимир Скородский.
2: Доброе утро. В этом выпуске в России появятся передвижные аптеки. Возрастные туристы выбирают Петербург, а также «Зенит» обыграл ЦСКА. Все подробности прямо сейчас на Европе Плюс. В аэропорту Пулково сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации сообщили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Эксперимент стартует 1 сентября этого года и продлится 3 года. Уточняется, что в таких передвижных аптеках будет запрещена продажа наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и лекарств, которые требуют хранения ниже 15 градусов. В американской столице прошла акция «Бессмертный полк», собравшая около сотни жителей Вашингтона, а также соседних штатов. Участники прошли с портретами своих родственников и ветеранов Великой Отечественной войны от стен Белого дома до Национального мемориала Второй мировой войны. Как сообщает ТАСС, «Бессмертный полк» прошел в американской столице уже в 7-й раз. Литва до 27 года ввела ограничения на ввоз автомобилей из России и Белоруссии, если в их топливных баках содержится более 200 литров бензина и дизеля. Таможенный департамент страны объяснил это решение тем, что, по их данным, водители сливают лишнее топливо для продажи, что приводит к ежемесячным налоговым потерям в размере более 2 миллионов евро. Нарушителям грозит штраф и конфискация превышающего норму топлива. Россияне в возрасте от 55 до 60 лет на майские праздники чаще всего отправляются в Краснодарский край и Петербург. В список любимых направлений у возрастных туристов также попали Калининградская область, Ставропольский край и Татарстан. При этом северная столица за год улучшила позиции, заняв в списке уже не четвертое, а второе место. И последнее. В матче 28-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» вчера в Москве победил ЦСКА со счетом 3-1. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 62 очка и временно возглавил турнирную таблицу. Но у идущего на втором месте Краснодара есть игра в запасе. И в финале выпуска о валюте и погоде. Доллар 74 рубля и 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в северной столице переменная облачность, местами кратковременные дожди. Дожди, ветер умеренный. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Сейчас +14. С новостями пока все. Дальше Спасский и музыка Европы+.

0: На этого парня в социальных сетях подписаны все наши с тобой любимые звезды. За Домиником Файком следят Тедди Свимс, Деми Ловато, Сомбер, Джастин Бибер. И этот список можно продолжать довольно долго. Baby Doll только что на Европе Плюс. То, что нужно для настоящего уикендного размеренного вайба. Ну а просыпаться и двигаться с более быстрым темпом будем уже совсем скоро. Нас с тобой ждут Кельвин Харрис и Клементина Дуглас и Эбен. А прямо сейчас о метеорологических перспективах на сегодня.
1: Прогноз погоды.
0: Синоптики обещают сегодня в Петербурге переменную облачность, местами возможен кратковременный дождь, ветер будет дуть умеренный, температура воздуха в течение дня поднимется до +18, сейчас за окном уже +15.

0: Ваня Дмитриенко сейчас в большом гастрольном туре. График плотный. Сегодня, например, концерт в Тюмени. До Петербурга Ваня, конечно, тоже доедет. В северной столице пройдет большое стадионное шоу, но в декабре. Так что у нас с тобой еще есть время выучить слова всех хитов и придумать, что написать на плакате. А пока больше хитов, больше музыки. Эдриан Сана и Cartoon уже ждут тебя впереди на Европе Плюс.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успех.
3: Уже в кино. Я больше не дерусь.
4: Кто ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
4: Какой план?
3: Разбить ему морду.
4: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
5: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино с 7 мая. 6+.

0: Эдриан Сана и Вивьен О'Хара завершают этот час своей Too Late to Cry. Впереди тебя ждет аутотренинг от Ёлки, услышим ее работу проще, а еще раньше появится Авлон Рокстон со своим Vertigo. Все это уже в новом часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Петербурге 10 утра. Есть новости на Европе Плюс, все о них расскажет Владимир Скородский.
2: Доброе утро. В этом выпуске российские вузы перешли на цифровые студенческие билеты. В Великом Новгороде отменили парад Победы, а также в северной столице снова проблемы с мобильным интернетом. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. В России все государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Чиновник также отметил, что при желании студент все еще может получить и бумажный студенческий. В Великом Новгороде на 9 мая отменили парад и праздничный салют. Как заявили в администрации города, это сделано в целях безопасности. Более того, не будет и шествия бессмертного полка. Напомню, что в последний раз праздничный салют в Великом Новгороде проводился в 22-м году, а вот парада не будет впервые. На юге-востоке Филиппин проснулся вулкан Майон. Из прилегающих к нему районов срочно эвакуировали несколько тысяч жителей. Местные власти объявили третий уровень тревоги по пятибалльной шкале. Население предупреждает о возможных оползнях и сходах раскаленных лавовых потоков. Жители северной столицы жалуются на неработающий мобильный интернет. За последний час сервис Down Detector зафиксировал несколько сотен сообщений об ошибках. Более того, в пресс-службе городского центра управления парковками сообщили, что из-за понижения скорости соединения возможны сбои в оплате парковки. Для оплаты рекомендуют использовать приложение парковки Санкт-Петербурга, СМС, приложение парковки России, а также паркоматы. И последнее. В России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, согласно которому список работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы расширяется до 363 позиций. Теперь в перечне появились невролог, водолаз, газосварщик, костюмер, настройщик пианино, зоолог и даже синоптик. И в финале выпуска о валюте и погоде. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в северной столице переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Сейчас плюс 15. С новостями у меня все. Дальше Спасский и музыка Европы+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Только что тебе подмигивал Мот, это его свежая работа «Намек на нас». А мы на Европе Плюс абсолютно прямо, без намеков, раскачиваем этот длинный уикенд вместе с тобой. Под лучшую музыку со всей планеты, конечно, впереди тебя уже ждут Сибул, DJ Is Your Second Name, а еще раньше появится Кункс со своим танцевальным хитом «Galaxy». Так что делай погромче и отличного тебе воскресенья вместе с Европой Плюс.
2: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
5: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Готовься подпевать и пританцовывать. Впереди 45 минут музыки без остановок и перерывов. Услышим Тиесту и Бриану Грейс. Они расскажут про Beautiful Places. Брак с XTN появится вместе с хитом Paid to Exist. А еще раньше клан Карусел, их работа Ride. Откроет 45 минут только музыки Ava Max, My Oh My, все это и даже больше впереди на Европе Плюс.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Это волшебное дерево.
6: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Уже в кино. Я больше не дерусь.
17: Что ты за трус такой?
16: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
17: Какой план?
16: Разбить ему

0: Тедди Свимс. Человек яркий во всех отношениях. И вокал, и песни, и одежда, и, понятное дело, татуировки. В целом их такое количество, что любой участок кожи артиста может служить обложкой новой пластинки. Тему татуировок на Европе Плюс продолжит Леди Гага. У нее, если верить интернету, 24 рисунка на теле, причем все с левой стороны. А вот что касается татуировок у ребят из Оффенбах, нам ничего не известно, что не помешает как следует оторваться под их трек «Miles Away». Меня зовут Спаски, и мы проводим этот день с тобой вместе на Европе Плюс.
1: Реклама. Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Европа!

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа плюс.
2: Впереди твоя любимая 45 минут только музыки. Без остановок и перерывов. Вспомним недавний фестиваль Коачелла и послушаем Джастина Бибера и его Sorry. Танцевать будем под Али Фарбен. Body Talk.

0: крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокаты, скейтборды, заплыв на запах по фонтанке. Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте. Фристайл на Европе Плюс. Все это про взлеты, про победы, про тебя.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру.
8: ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сегодня во всем мире отмечаются два очень взаимосвязанных праздника. Международный день солнца и Всемирный день веселья. Судя по петербуржцам, в эти длинные выходные солнечная погода и веселье точно друг от друга зависят. Так что к новой рабочей неделе мы с тобой подходим в отличном расположении духа, напитавшимися витамином D. Но отличные новости еще и в том, что выходные еще не закончились. Так что продолжаем раскачивать твое воскресенье под больше хитов, больше музыки. Впереди тебя ждут Rudimental и Khalid и Sony Fodera на Европе Плюс. Меня зовут Спасский. Всем привет!
1: Реклама. Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
4: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
7: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

любой непонятной ситуации делай Европу Плюс погромче, тем более если 45 минут музыки впереди. Совсем скоро услышим Доминика Файка и его Baby Doll. Авелин Рокстон заставит пританцовывать под свою Vertigo. А еще раньше появится Камрад и его Be Mine. Откроет 45 минут музыки

0: И вот он, праздник.
1: А мы скоро вернемся.
2: Майское утро на Европе Плюс.
3: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
3: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Дальше только

0: Don't wanna go home, или «Не хочу идти домой» в переводе на «Великий могучий». Именно под таким девизом петербуржцы проводят этот длинный уикенд. Вообще, судя по количеству людей, гуляющих по центру города, все решили воспользоваться благосклонностью погоды. Плюс 14 сейчас за окном, так что наряды на улице у людей сегодня очень разные. Кто-то еще одет вполне себе по-зимнему, а кто-то уже достал шорты. Но всех нас объединяет любовь к хорошей музыке. Ее-то я, Спаский, для тебя уже и подготовил. Феликс Ян, Кельвин Харрис и Алекс Уоррен уже ждут тебя впереди на Европе+.
1: Реклама. Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
3: На шашлык через Семишагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительно до 3 мая.
4: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.

0: Фокус на главном, на музыке, конечно. Ближайшие полчаса отвлекаться от нее ни на что не собираемся. За это время услышим Рэя Далтона «All We Got». Ваня Дмитриенко, подрев гитар, будет рассказывать про любовь и ртуть. Брак с XTN будет отвечать за медленные танцы «Paid to Exist». Открою 30 минут только музыки «Пицца» и «Доуз» с напоминанием о грядущем лете. Ночи напролет. Это «Европа Плюс». Скоро стартуем.
1: «Европа Плюс» — это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД,

0: Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Дальше только

0: Леони не только классно поет, но еще и играет на музыкальных инструментах, что периодически показывают у себя в социальных сетях. Так вот, на этой неделе, например, она выкладывала песню под укулеле, где красиво поет хейтерские комментарии. Те самые, что прилетают ей в личку. Так что берем пример с Леони. Вдохновение можно и нужно находить всегда и везде. Мы тебя в этом тут на Европе Плюс, конечно, поддержим. Я уже и музыку подходящую подобрал. Аннабель Энглунд, Black Eyed Peas и Оффенбах впереди. Меня зовут Спаски. Всем привет.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней, только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.

0: Идеальный саундтрек для неспешных выходных в отличной компании. Ёлка только что на Европе Плюс со своим «Проще». Ну, мы вообще-то усложнять и не собирались. И отдыхаем на полную перед предстоящей рабочей неделей. Под «Больше китов, больше музыки». Прямо по курсу у нас с тобой Элис Мёртон, Том Грегори и KDDK. Лови.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
4: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
6: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Делай погромче и приготовься подпевать и пританцовывать. Впереди полчаса лучшей музыки со всей планеты без остановок и перерывов. За это время успеем послушать новинку от Тедди Свимса «Mr. Know It All». Еще раньше появится Зейн со своим хитом «Die For Me». А танцевать тебе совершенно точно захочется под «Fast Boy» «This Feeling». Откроет 30 минут только музыки Зиверт со своей эгоисткой. Все это и даже больше впереди на Европе Плюс.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Это волшебное дерево.
6: Фантастическое приключение за гранью воображения.
7: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер».
9: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
8: «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес.

0: проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
4: Успех.
5: Уже в кино. Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
5: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
5: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
5: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это Мота, его новая работа «Намек на нас». Если нравится трек, то ты знаешь, что делать. Заходишь на сайт europaplus.ru и оставляешь свой лайк за эту песню и любую другую понравившуюся тебе. Сам Мот, между тем, на достигнутом останавливать свою машину хитов вообще не собирается. Уже в пятницу выпустит новую песню. Ждем с нетерпением предстоящей релизной пятницы. А пока больше хитов, больше музыки. Tokyo Hotel, Fred Again и Sam Felt уже ждут тебя впереди. Меня зовут Спаски, и мы проводим этот день с тобой вместе на Европе+.
2: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительны до 3 мая.
5: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

0: Настроение петербуржцев сегодня зависит от облачности. Когда выглядывает солнце, количество улыбок на улицах кратно возрастает. Отмечу, данные ненаучные, основаны исключительно на личных наблюдениях. Но вот что совершенно точно заставляет улыбаться, так это отличная музыка. Тут уж можно не сомневаться. И в Ларок, Диско Лайнс и Эбен уже ждут тебя впереди на Европе Плюс. Улыбаемся.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал, выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
5: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите? Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: Все это про взлеты, про победы, про тебя. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
13: Успех.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
15: Только хиты.
16: 30 минут.

0: Хужель добавил этому воскресенью ямайских ритмов Jamaican Bam Bam только что на Европе Плюс. Как будто даже потеплело немного в Петербурге под этот трек. Хотя, даже если это не так, то летним настроем эта песня точно нам добавляет. Но вот если до календарного лета тебе еще придется подождать меньше месяца, то лучшую музыку, пожалуйста, она у нас прямо по курсу. Рики Мартин, One Republic и Алекс Уоррен уже ждут своей очереди спеть для тебя. Меня зовут Спаски. Всем привет!
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
3: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
2: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
4: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
5: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление Доры.
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
8: Европа.

0: Алиф Арбен совсем недавно вернулся из своего отпуска в Таиланде и уже даже успел распечатать первое выступление летнего фестивального сезона. Причем, судя по афише, суперстару танцевальной музыки предстоит прямо напряженная, полная работа и переездов лета. А нам с тобой, между тем, предстоит новая рабочая неделя уже завтрашнего дня. Зато потом снова длинные выходные. Планировать, что будем делать в следующие майские, будем под больше хитов, больше музыки. Gorgon City и Клан Карусел прямо по курсу на Европе+.
1: Азест-Татнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
3: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
5: 105 FM. 105 FM. Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: Алан Уокер и Изабелла Мелкман только что добавили размеренного вайба этому воскресенью в следующем часе. За больше хитов, больше музыки ответственность будет нести Макс Филин. Но до конца этого часа мы с тобой еще успеем послушать Бейонсе и Джей-Зи и Сирил вместе с Дином Льюисом. Отличного тебе воскресенья с Европой Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любом

0: Оказание необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

сердце, если вдруг надо, если вдруг произошло этой весной broken heart, нужно просто нажать F5 внутри себя, обновиться, перезагрузку какую-то устроить. И мы тебе в этом точно поможем. Дальше здесь будем вместе с Tokyo Hotel отрываться под их How to Love уже через пару минут. Всем приготовиться. Еще впереди здесь The Park It Save Me, Леони, Callum Scott Stay и классный музыкант Bruno Mars. У него всегда есть для нас что-то особенное. Давайте оставим загадкой, да, и что именно будем слушать от Bruno Mars в этот раз, пока загадка. После Tokyo Hotel сразу узнаем и услышим.

0: Бонни и Калум Скотт на Европе Плюс. Да, мы остаемся, мы такое решение принимаем, мы остаемся в этих майских праздниках. Ну, во всяком случае, в ближайшую неделю здесь, в будни, нам всем светит майское У. Пока Белл и Вики будут немного отдыхать, за дело берется он, Тимур Бодров, и все, что вы любите. Классная музыка, можно будет сыграть в некоторые приключения и забрать деньги, которые точно пригодятся перед второй частью майских праздников. Так что завтра с 7 до 10 с нолями по Москве в любую минуту включаемся в майское У. Тимур Бодров будет вас там ждать. Я бы даже так сформулировал. Не выключаемся до завтра. В ближайшие минуты здесь будет Билли Айлиш, а еще Fastboy, Topic и Offenbach уже через пару минут.
1: Реклама. Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительны до 3 мая.
6: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.

0: Краймбрери на Европе Плюс. Но, кстати, давайте не будем столь категоричными. Самое желанное все-таки ждать будем. Вот завтра уже майское у, 7 утра ждем. Ждем, конечно. Тимур Бодров готовит для нас много сюрпризов. Утро понедельника точно не будет скучным. Пока Вэл и Вики слегка отдыхают, Тимур Бодров поразвлекается с вами. Он это умеет. Так что welcome, добро пожаловать завтра и в любой будний день на следующей неделе в майское у на Европе Плюс. Пока же еще отдохнем, еще успеем. Впереди Рио, Shine On и Holly Molly. Talk to you later.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уже в кино. Я больше не дерусь.

0: пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Это волшебное дерево.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Майские, часть первая уже почти на финале, почти the end, но, как говорит Рио, все-таки сияй, так что дальше будем ждать майские, часть вторую, и, конечно, сиять здесь в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс уже в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера.

ты проводишь с нами под лучшую мировую поп-музыку. Тиесто. Человек-легенда прямо сейчас на радиостанции номер один в России. И Бриана Грейс, Beautiful Places. И это действительно прекрасное место, где ты всегда можешь найти только любимую музыку. Кстати говоря, это Фомин. Ну и я сегодня до полуночи буду поблизости и вместе с тобой слушать лучшие треки этой планеты. Надеюсь, что тебе все понравится. И, естественно, обещаю, что много полезной и важной информации тебе расскажу. Поэтому слова слушайся, тебе это обязательно пригодится. Ну а в ближайшее время пригодится послушать Дмитриенко и его «Ртуть». Прежде появится Эбон и суперхит «Hollow».

0: Таня Дмитриенко, его ртуть на Европе Плюс. В данное мгновение 18:34 в Москве. Отдыхаем хорошо, естественно. Майские праздники. Я думаю, что многие как-то попытались совместить первую череду со второй. И сейчас тоже отдыхают. И завтра о работе даже и думать не хотят. Правда ведь есть такое? Ну, в общем, я вас поздравляю. Но в любом случае, если ты завтра работаешь, или, может быть, ты завтра отдыхаешь, неважно, Европа Плюс будет всегда с тобой. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю играем лучшие мировые хиты. Например, French Montana и Max B. Услышим I Want That. Но прежде, Камрад и Супер. Классная история под названием Be Mine.
1: Прогноз погоды.
2: Добрый вечер. Завтра в северной столице облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, а днем 15-17 градусов тепла.
3: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней, только до 12 мая, уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: I went deaf on the bitch. All I need is one night.
1: French Montana и Max B на Европе Плюс. I went deaf. Столица 18:49. Привет всем, кто только что влился в нашу компашку отдыхающих. Это классно, это здорово. Ну и, кстати говоря, с 4 по 8 марта, по утрам тоже марта, мая, будем тоже отдыхать по утрам. Не забывай про майское У, денег можно заработать, классную музыку послушать. В общем, все это здесь в эфире обязательно случится.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
6: Успел.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Уже в кино. Я больше не дерусь.
12: Что ты за трус такой?
11: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
12: Какой план?
11: Разбить ему морду.
12: Хороший план.
11: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Римон в финале этого часа на Европе Плюс и Supergirl. Действительно, супер хит, супер трек, супер история, которую я лично очень люблю, очень мне нравится это волнительное звучание. Ну и дальше музыка будет другой, но такой же любимый. Поэтому оставайтесь с Европой Плюс, мы идем в новый час.

хочешь совет от елки прямо сейчас на Европе Плюс, проще, но можно пороще. Можно, конечно, майские праздники, можно отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие. Кто-то отправился на дачу, кто-то сегодня отправился гулять, кто-то загорал сегодня даже, потому что в столице сегодня достаточно тепло, прям вот хорошо-хорошо, завтра будет еще лучше. 26 с плюсом, мама дорогая, даже не верится в это. В общем, все это обещают нам синоптики, и надеюсь, что в твоем городе тоже все попроще с погодой, все получше, посолнечнее. Ну и точно, 100% классно с музыкой. Отличная история от Madcon, Don't Worry, но прежде David Guetta и One Republic. I Don't Wanna Wait. Скоро.

трек, и в столице уже 19:34. Вот такая вот история. Кстати, настоящий бам-бам у нас был совсем недавно, в пятницу. Я думаю, что многие в курсе, о чем я говорю. Это диско-дэй на Европе Плюс. И если ты пропустил этот момент, обязательно посмотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Это было незабываемо. Это было очень красиво. Это было очень стильно. Вэл пел, Вики пела, ребята играли, тут общались. Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, целая компашка, которая, ну, действительно умеет классно проводить время. Поэтому пропустил, посмотри. Европа Плюс.ру.

Поехали вперед, на очереди Duke DuMont и его Ocean Drive. Раньше No One Discotheque the... Нет, еще раз No One Leaves This Discotheque Alive. Это тот самый Риальто. Ну и немного совершенно другой музыки Brax XTN и Paid to Exist. И вся эта разная музыка здесь на Европе Плюс.

0: Вике.
1: Алиса.
2: Маруся.
0: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

чиле, на расслабоне. Прямо сейчас все это происходит вместе с нами и вместе с человеком, который прямо сейчас все это исполняет. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто вместе со мной, вечер воскресенья коротает под лучшую мировую поп-музыку. Кстати говоря, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Ну и всех и каждого завтра Тимур Бодров будет ждать на Майское У. Можно выиграть деньги, можно какой-нибудь эксклюзивный подарок, можно послушать музыку, можно начать новый день с правильным настроением и с правильной ноги, и это все завтра для тебя с утра пораньше Тимур обязательно организует. Ну а я в ближайшие 15 постараюсь организовать только лучшую мировую поп-музыку, например, BTS, на концерт которых мы отправили своих слушателей, лайв-тур Европа Плюс, вы помните об этом. Ну и теперь ребята отправятся в Бангкок, чтобы посмотреть настоящее грандиозное кей-поп-шоу от BTS, Swim. Прежде появится Daft Punk и Eagle Eye Cherry с треком, который абсолютно всем знаком. Ну и подарит он настроение прекрасное, просто уверенно. Это Save Tonight, ну и Offenbach с суперхитом Miles Away.

этих ребят мы отправили своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур на Европе Плюс, это BTS и это супер-хит Swim. Для всех, кто хотел бы попасть на этот концерт, есть еще такая возможность, ну, купить уже самостоятельно билеты и поехать в Бангкок, послушать, как эти ребята поют вживую. Но есть еще варианты. Например, очень скоро у нас обязательно что-нибудь еще будет. Еще какая-нибудь поездка, еще какой-нибудь грандиозный концерт, еще какой-нибудь большой розыгрыш. И все это только для того, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было приятно. Мы, в общем, над этим обязательно поработаем. Поэтому следи за новостями на нашем сайте europaplus.ru, а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Кстати говоря, из старых друзей. Дэйв и Тэмпс, Rain Dance. Но прежде Post Malone и Circles здесь на Европе Плюс. Европа Плюс.

0: идем вперед. На очереди отличная музыка, причем абсолютно разная музыка. Точно могу обещать встречу с Арашей Хелен. Услышим Broken Angels. Раньше совершенно новый трек от Леона и Калум Скотт «Stay». И уже знакомая суперхитовая история от Зейна «Die for me». Музыка здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшие 30 минут. Оставайся с нами.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Европа плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: уже 21.18. Привет всем, всем, кто слышит меня, это Фомин. Отличного настроения, классных майских выходных дней. Ну, еще есть время отдохнуть, правда ведь? И это только первая часть, так сказать, майского счастья. Дальше будет еще больше. Синоптики завтра в Москве обещают вообще 26 градусов. Ну, это какое-то чудо, прям вот настоящее лето. Но стоит помнить о том, что бригада У, Rush ушли на весенние каникулы. С 1 по 11 мая их не будет, но с 4 по 8 мая обязательно будет майское У. Поэтому это для тебя, для того, кто встает с утра пораньше, ну и хочет сделать это красиво, легко и непринужденно. Поэтому завтра майское У не пропускай. Игры, подарки, деньги, все это будет специально для тебя.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

вернулся этот человек-легенда. Тиесто, Брена Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. И это действительно так. И действительно не поспоришь с этим, потому что это прекрасное место. Это радиостанция номер один в России. И лучшая мировая поп-музыка. Например, на подходе румынские истории от Богдана Медведи. Услышим его в Broken Heart, ну а также Эбон и суперхит Hollow.

0: только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, в ближайшие 30 на Европе плюс только лучшая мировая поп-музыка, среди которой Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Прежде Little Sims, Burna Boy, Enya, Tini.

0: сильная история, ведь она будет специально для тебя. Оставайся, целых 3 минуты удовольствия.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Тедди, как я тебе рад. Тедди Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. Новый трек нашего эфира, и это невероятно красивая история. Одна из лучших, которая появилась, мне кажется, этой весной. Но весной вообще было много классных треков, и я надеюсь, что лето нас будет продолжать радовать вот такой вот музыкальной наполненностью эфира. Ну а дальше из... суперхитов. Это первое место нашего Еврохит ТОП-40. Fightless и Bebe Rexha услышим New Religion, ну а также совершенно другая музыка, как по стилю, так и по направлению, так и по настроению. Алекс Уоррен и кое-что любимое.

очереди Ваня Дмитриенко и его ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятия. Denzel, You Spin Me Round. А также Кунгс, Galaxy. Отличная музыка здесь на Европе Плюс, это я обещаю, и вся она появится уже очень скоро. Будь с нами.

Ну что, Дмитриенко, Ваня и его ртуть только что здесь на Европе Плюс. Классный трек. Ваня, ну вообще, любит радовать нас суперхитами. И один из них вот только что для тех, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону понедельника. Ну, в общем, тут немножко осталось. Доберемся, обещаю. Ну и, конечно же, понедельник рекомендую начинать вместе с нами, потому что у нас майское У. Ну а там классные игры, подарки эксклюзивные и, конечно же, деньги, которые ты можешь забрать еще до начала трудового дня. Поэтому ни в коем случае не упусти такую возможность и начни новый день правильно, с правильной ноги.

Как же мне нравится эта история на расслабоне, на лайте. Все это здесь на Европе Плюс для всех, кто еще пока не спит. И это тот самый человек, который, мне кажется, заслуживает особого внимания для того, чтобы его поддержать в нашем Еврохит ТОП-40. Доминик Фейк и его Baby Doll. Ну что, надеюсь, ты проголосуешь за него. Надеюсь, что новая неделя у нас будет плодотворной. И ближе к пятнице мы с вами вновь будем выяснять, кто займет первую строчку в нашем хит-параде. Пока же у нас лидер объявился. Да, 5 недель и первое место уже с третьей позиции, сразу 2 шага вперед, и Bebe Rexha, Fightless New Religion, лидер нашего хит-парада. Ну и, в общем-то, есть время на то, чтобы это изменить или оставить все как есть. Но, естественно, к этому нужно приложить свою руку. Поэтому добро пожаловать в europaplus.ru.

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Тувилу и Cool Girl уже скоро здесь на Европе плюс. В общем, в ближайшее время, ну, минут 30 точно никто тебя не потревожит, кроме Тувилу и суперхита Cool Girl. Раньше музыка будет другой. И, кстати говоря, этот трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохитов 40 «Люфхаус» и «Immortal». Софи Элис Бекстер. Про нее тоже не стоит забывать в этом треке. Прекрасный вокал. Ну и Зейн. Зейн — человек, с чего голоса начинается практически каждая песня в группе One Direction. Зейн, «Die for me». Музыка абсолютно разная, но одинаково любимая. И вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Двигаем вперед.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

Всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Бобсинг, Клара Кайза, I Can't Wait, Питбуль, I Know You Want Me. Также Эбен Холлоу впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

недели пребывания в хит-списке. Результат очень даже неплохой. И все это стало возможно благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Что ты скажешь? Продолжай поддерживать любимчиков, чтобы при подведении итогов они были как можно выше. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай по пятницам с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B. Ever since you left me, I went deaf. Dominic Fike, Baby Doll, а также Алоксик и Portugal. The Man Dive into the Ocean впереди на Европе Плюс. Оставайся.

0: не пропусти Эвелон Рокстон с суперхитом Vertigo. Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Пост Малона, Бейонсе и Шакиру и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые.

Swim – это банда BTS. Прямо сейчас на Европе Плюс. Айдолы вернулись мощно, хитово. С новым студийником Ariranq. Прямо сейчас в своем мировом туре. Да, несколько шоу уже отыграли. Фанаты, конечно же, в полнейшем восторге. Желаем айдолам всевозможных успехов. Мы же двигаемся дальше. Больше хитов и больше музыки впереди. И что самое главное, разножанровость нам точно гарантирует.

0: Дебют недели. Ёлка проще.
1: Может, проще надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

же хотели, чтобы Вэл и Вики оставались с нами всегда. И вообще бы не отдыхали, никуда не уходили. И делали каждое наше утро запоминающимся. Но ребятам тоже надо отдыхать. Тоже нужно хотя бы иногда ходить в отпуск. Поэтому с 1 по 11 мая они будут отдыхать, вернуться 12-го. Но без классных подарков мы, конечно же, оставить себя не могли. Поэтому с 4 по 8 мая в эфире будет «Майское» у с Тимуром Бодровым. А все остальное будет без изменений. Классные подарки и суперхиты, конечно же. С 7 до 10 по Москве обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алиф Арбен, Ирна Миллер, Party Talk, Кендрик Ламар и Сиза Лютер, а также Алекс Уоррен.

0: Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все самые актуальные, самые модные, самые хитовые треки ждут тебя далее на Европе плюс. Будем слушать суперхиты в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс. Вещица.

0: еще не пропусти брак с XTN суперхитом Paid to Exist. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн и Тейлор Свифт, аниме и Джей и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Таймбрери. Давай не ждать прямо сейчас твоих динамиков. Ну, ждать вопрос к прослушиванию суперхитов тоже точно не нужно. Поэтому мы максимально быстро будем двигаться дальше, чтобы как можно быстрее встретить других топ-артистов. Больше хитов и больше музыки впереди. Dave and M's Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Know It All, а также Fastboy, This Feeling. Вот кто в нашей компании, да. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Все проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют в ту же самую секунду. Попробуй.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5, 9, brown eyes. Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса супер-хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди поп-сингл Лары Кайзе с темой I Can't Wait. Прежде с нами The Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше здесь отметится дуэт Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Эти ребята и многие другие, например, Ариана Гранде и Бенсон Бун в ближайшие 30 на Европе плюс полетели.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: Майская У на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.